Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Местное время 6 часов.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне, только если очень срочно. Если ты не спишь, видишь меня всюду, так пятые сутки и все по кругу. Мои соседи очень злятся, когда ты здесь. Мы либо в этот раз тихо, либо...

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

краем сотового. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Dipal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже 500 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать эти кеды как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра.

0: и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
3: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
7: Идем навстречу лету.
6: На местном радио.
8: Лето с

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Солнечного света – это лето, лето, лето!
4: С нами навстречу лету
5: на 104 FM.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль,
0: мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Если вы решили сварить кашу для рыбок, то положите в нее при варке таблетку аспирина. Такая приманка и другие подобные растительные насадки дольше будут сохранять свежесть.
0: Где мои снасти?
2: На опарыш ловят многие, но немногие могут на него поймать. Бывает, что в стоячих водоемах с илистым дном опарыш выл зарывается, и рыбы его не замечают. Есть разные способы помочь опарышу быть на плаву. Например, подсадить на крючок маленький шарик пенопласта, который придаст наживке плавучесть и не даст ей утонуть в выле. Кроме этого, есть еще один простой способ – сделать укол опарышу шприцем, впустив небольшую порцию воздуха. От этой операции личинки становятся крупнее и привлекательнее. Кроме того, они становятся не потопляемыми, буквально парящими над донным илом. Такая наживка издалека заметна.
0: Ух, хорошо.
2: Для приготовления шашлыка из сома нам потребуется не только сам сом, но и маринад. Лук режем кольцами и смешиваем с белым вином и растительным маслом. Добавляем лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу. В полученном маринаде замачиваем целиком филе сома. Замачивать следует около часа. Затем достаем филе из нашего маринада и режем на кубики размером 3 на 3 сантиметра. Приблизительно таких же размеров нарезаем помидоры и перец. На длинные деревянные шпажки надеваем продукты в такой последовательности. Рыба, перец, помидор. Готовим этот шашлык над жаром от древесных углей до образования румяной корочки. Это порядка 10-15 минут. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: идиот. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой. Путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не знаю.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии займутся повышением надежности электросетей. Правительство России утвердило перечень субъектов, где нужно разработать подобные программы. В список вошли 53 региона, включая Карелию. Специалистам Минэнерго поручили ежегодно до 2030 года мониторить эти территории и представлять доклад в правительство. Для регионов из списка необходимо разработать программы, направленные на повышение надежности работы электросетей, что должно снизить риски аварий и перебоев с энергоснабжением. Трассу к Петрозаводску капитально ремонтируют. Речь идет об участке с 53 по 58 километр федеральной трассы А-215 в Прянежском районе. Работы на подъезде к столице республики проводит Упрдор Северо-Запад по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас здесь обновляют земляное полотно, устраивают водопропускные трубы, а также монтируют локальные очистные сооружения. Затем специалисты приступят к укладке трехслойного асфальта, предназначенного для дорог с высокой интенсивностью движения. Власти рассчитывают, что после завершения капитального ремонта этого участка передвигаться между Ленинградской областью и Карелией станет значительно удобнее. Более сотни нарушений на дорогах выявили за неделю в Карелии. С 3 по 9 августа сотрудники ДПС республики задержали на трассах 4 водителей в состоянии опьянения и 16 человек без прав. Еще 16 автомобилистов выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию. 9 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Один водитель не предоставил преимущество пешеходу. Сотрудники ГАИ также зафиксировали 3 случая нарушения правил перевозки детей. Всех нарушителей привлекли к ответственности. В Костомукше проверили готовность детских садов к новому учебному году. Накануне депутаты округа приступили к работе в составе комиссии по традиционной приемке учреждений дошкольного образования. В составе комиссии также должностные лица от администрации, Росгвардии, полиции и прокуратуры. Отдельную проверку проводят органы пожарного надзора. Как сообщили в официальном паблике Совета округа, в детском саду «Солнышко» было зафиксировано нарушение целостности ограждения. Также были нарушения в энергоэффективности здания. Не удалось провести ремонт фасада по утеплению швов. Кроме того, на площадках не заменили песок и не покрасили заборы и веранды. Отдельные малые формы на территории здесь требуют замены. В детском саду «Кораблик» требуется ремонт входных зон и проведение генеральной уборки. В Ауринка нужно заменить одну камеру видеонаблюдения. Депутаты подчеркивают, что все замечания важно устранить до начала учебного года. Сегодня комиссия посетит детские сады «Березка» и «Сказка», а также центр внешкольной работы и спортивную школу «Костомукши». Минприроды рассказала о заготовке дров. Жителям напомнили, что они могут оформить право на заготовку древесины для собственных нужд, в том числе для отопления жилых домов и бань. Заявление можно подать либо на госуслугах, либо в любое центральное лесничество в регионе, независимо от места проживания. Древесина предоставляется на платной основе. Ряд категорий имеют при этом льготы. Что касается нормативов, то для жилых домов, не имеющих централизованного отопления, можно заготовить до 15 кубометров древесины раз в год на одну печь. Для отопления бани до 3 кубометров. Мост Вишкозера приводят в порядок. На мосту через реку Чиркакем активно продолжаются работы. В деревне Вишкозера идет плановый ремонт моста протяженностью более 100 метров. Переправа расположена на 69-м километре автомобильной дороги Кепа-Вишкозеро-Боровой-Костомукша. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству опор моста и монтажу пролетных строений. По информации Минтранса, в рамках ремонта также предусмотрено устройство деревянного дощатого настила, ремонт подходов к мосту, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. Ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежную транспортную связь на автодороге. Завершить ремонтные работы планируется в 2027 году. Далее новости Калевальского района. В библиотеке прошло мероприятие безопасности денег в цифровой среде для получателей отделения социальной реабилитации. Ребятам рассказали о видах цифровых денег, повседневных угрозах и эффективных мерах защиты, которые помогут минимизировать риски. Особый интерес вызвала интерактивная часть встречи. В игре участники разбирали реальные ситуации и учились определять, где скрывается мошенничество. Такой формат помог закрепить знания на практике и развить навыки безопасного поведения в сети. В завершение встречи ребята посмотрели видеоролик «Кибербезопасность в интернете», который сняли участники движения «Первый». Лусальмская школа приглашает на работу преподавателя математики и физики. В школе обучаются всего 7 ребят, из которых 5 в 5, 7 и 9 классах. Здание школы компактное и комфортное, с современным оборудованием, включая цифровую технику и стабильный интернет. В помещении есть центральное отопление и туалет, что обеспечивает уют и удобство. Рабочая нагрузка составляет 22 часа в неделю. Для сотрудника предоставляется благоустроенное жилье, а также компенсируются коммунальные услуги. Другие расходы на проезд к месту отдыха. Отпуск длится 80 дней. Кроме того, сейчас в сельской школе открыта вакансия советника по воспитательной работе, которую можно совмещать с основной должностью. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры здесь же. Товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкий». Гибкие льготы компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер ожидается юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. В Калевала сегодня переменная облачность, без осадков, до 18 градусов прогреется воздух, ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Калевале будет переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 19 градусов, ветер юго-западный порывами до 5 метров в секунду, высокое атмосферное давление, которое во второй половине дня придет в норму. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Друзья, всем огромный привет. В эфире самая сладкая, самая лакомая программа на местном. Обещаю, друзья, что ближайший час будет исключительно вкусным на эмоции. Значит, я приготовила для вас большую порцию, между прочим, радиодесертов и самые теплые слова.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, если в вашей жизни не хватает праздника, ну, либо просто хотите передать привет важному для вас человеку, самое время действовать. Наш студийный номер прежний 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, мой музыкальный цех начинает раздачу праздничных угощений. Первый именинник — Бах Кирилла. Кирилл, пусть трек вашей жизни всегда, Кирилл, звучит на максимальной громкости, заряжает вас драйвом. Счастья вам огромного и крепкого здоровья.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Двигаемся дальше по праздничному списку. Свой день рождения отмечает сегодня и Закусов Алексей. Леша, позвольте вас поздравить и пожелать вам, Алексей, крепкого здоровья, грандиозных успехов, больших, Алексей, вам побед. Ну и пусть в жизни вашей все складывается очень легко.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября

0: Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джелант J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой. Я тебя люблю.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии займутся повышением надежности электросетей. Правительство России утвердило перечень субъектов, где нужно разработать подобные программы. В список вошли 53 региона, включая Карелию. Специалистам Минэнерго поручили ежегодно до 2030 года мониторить эти территории и представлять доклад в правительство. Для регионов из списка необходимо разработать программы, направленные на повышение надежности работы электросетей, что должно снизить риски аварий и перебоев с энергоснабжением. Трассу к Петрозаводску капитально ремонтируют. Речь идет об участке с 53 по 58 километр федеральной трассы А-215 в Прянежском районе. Работы на подъезде к столице республики проводит Упрдор Северо-Запад по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас здесь обновляют земляное полотно, устраивают водопропускные трубы, а также монтируют локальные очистные сооружения. Затем специалисты приступят к укладке трехслойного асфальта, предназначенного для дорог с высокой интенсивностью движения. Власти рассчитывают, что после завершения капитального ремонта этого участка передвигаться между Ленинградской областью и Карелией станет значительно удобнее. Более сотни нарушений на дорогах выявили за неделю в Карелии. С 3 по 9 августа сотрудники ДПС республики задержали на трассах 4 водителей в состоянии опьянения и 16 человек без прав. Еще 16 автомобилистов выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию. 9 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Один водитель не предоставил преимущество пешеходу. Сотрудники ГАИ также зафиксировали 3 случая нарушения правил перевозки детей. Всех нарушителей привлекли к ответственности. В Костомукше проверили готовность детских садов к новому учебному году. Накануне депутаты округа приступили к работе в составе комиссии по традиционной приемке учреждений дошкольного образования. В составе комиссии также должностные лица от администрации, Росгвардии, полиции и прокуратуры. Отдельную проверку проводят органы пожарного надзора. Как сообщили в официальном паблике совета округа, в детском саду «Солнышко» было зафиксировано нарушение целостности ограждения. Также были нарушения в энергоэффективности здания. Не удалось провести ремонт фасада по утеплению швов. Кроме того, на площадках не заменили песок и не покрасили заборы и веранды. Отдельные малые формы на территории здесь требуют замены. В детском саду «Кораблик» требуется ремонт входных зон и проведение генеральной уборки. В Ауринка нужно заменить одну камеру видеонаблюдения. Депутаты подчеркивают, что все замечания важно устранить до начала учебного года. Сегодня комиссия посетит детские сады «Березка» и «Сказка», а также центр внешкольной работы и спортивную школу «Костомукши». Минприроды рассказала о заготовке дров. Жителям напомнили, что они могут оформить право на заготовку древесины для собственных нужд, в том числе для отопления жилых домов и бань. Заявление можно подать либо на госуслугах, либо в любое центральное лесничество в регионе, независимо от места проживания. Древесина предоставляется на платной основе. Ряд категорий имеют при этом льготы. Что касается нормативов, то для жилых домов, не имеющих централизованного отопления, можно заготовить до 15 кубометров древесины раз в год на одну печь. Для отопления бани до 3 кубометров. Мост Вишкозера приводят в порядок. На мосту через реку Чиркакем активно продолжаются работы. В деревне Вишкозера идет плановый ремонт моста протяженностью более 100 метров. Переправа расположена на 69-м километре автомобильной дороги Кепа-Вишкозера-Боровой-Костомукша. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству опор моста и монтажу пролетных строений. По информации Минтранса, в рамках ремонта также предусмотрено устройство деревянного дощатого настила, ремонт подходов к мосту, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. Ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежную транспортную связь на автодороге. Завершить ремонтные работы планируется в 2027 году. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры здесь же. Товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер ожидается юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique, широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда Regina Bottini. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: бизнес заметнее. Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
3: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето!
4: И море отличной музыки.
5: Включайся
6: на 104 FM.

0: весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии займутся повышением надежности электросетей. Правительство России утвердило перечень субъектов, где нужно разработать подобные программы. В список вошли 53 региона, включая Карелию. Специалистам Минэнерго поручили ежегодно до 2030 года мониторить эти территории и представлять доклад в правительство. Для регионов из списка необходимо разработать программы, направленные на повышение надежности работы электросетей, что должно снизить риски аварий и перебоев с энергоснабжением. Трассу к Петрозаводску капитально ремонтируют. Речь идет об участке с 53 по 58 километр федеральной трассы А-215 в Прянежском районе. Работы на подъезде к столице республики проводит Упрдор «Северо-Запад» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас здесь обновляют земляное полотно, устраивают водопропускные трубы, а также монтируют локальные очистные сооружения. Затем специалисты приступят к укладке трехслойного асфальта, предназначенного для дорог с высокой интенсивностью движения. Власти рассчитывают, что после завершения капитального ремонта этого участка передвигаться между Ленинградской областью и Карелией станет значительно удобнее. Более сотни нарушений на дорогах выявили за неделю в Карелии. С 3 по 9 августа сотрудники ДПС республики задержали на трассах 4 водителей в состоянии опьянения и 16 человек без прав. Еще 16 автомобилистов выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию. 9 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Один водитель не предоставил преимущество пешеходу. Сотрудники ГАИ также зафиксировали 3 случая нарушения правил перевозки детей. Всех нарушителей привлекли к ответственности. В Костомукше проверили готовность детских садов к новому учебному году. Накануне депутаты округа приступили к работе в составе комиссии по традиционной приемке учреждений дошкольного образования. В составе комиссии также должностные лица от администрации, Росгвардии, полиции и прокуратуры. Отдельную проверку проводят органы пожарного надзора. Как сообщили в официальном паблике Совета округа, в детском саду «Солнышко» было зафиксировано нарушение целостности ограждения. Также были нарушения в энергоэффективности здания. Не удалось провести ремонт фасада по утеплению швов. Кроме того, на площадках не заменили песок и не покрасили заборы и веранды. Отдельные малые формы на территории здесь требуют замены. В детском саду «Кораблик» требуется ремонт входных зон и проведение генеральной уборки. В Ауринка нужно заменить одну камеру видеонаблюдения. Депутаты подчеркивают, что все замечания важно устранить до начала учебного года. Сегодня комиссия посетит детские сады «Березка» и «Сказка», а также центр внешкольной работы и спортивную школу Костомукши. Минприроды рассказала о заготовке дров. Жителям напомнили, что они могут оформить право на заготовку древесины для собственных нужд, в том числе для отопления жилых домов и бань. Заявление можно подать либо на госуслугах, либо в любое центральное лесничество в регионе, независимо от места проживания. Древесина предоставляется на платной основе. Ряд категорий имеют при этом льготы. Что касается нормативов, то для жилых домов, не имеющих централизованного отопления, можно заготовить до 15 кубометров древесины раз в год на одну печь. Для отопления бани – до 3 кубометров. Мост Вишкозера приводят в порядок. На мосту через реку Чиркакемь активно продолжаются работы. В деревню Вишкозера идет плановый ремонт моста протяженностью более 100 метров. Переправа расположена на 69-м километре автомобильной дороги Кепа-Вишкозера-Боровой-Костомукша. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству опор моста и монтажу пролетных строений. По информации Минтранса, в рамках ремонта также предусмотрено устройство деревянного дощатого настила, ремонт подходов к мосту, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. Ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежную транспортную связь на автодороге. Завершить ремонтные работы планируется в 2027 году. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры здесь же. Товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкий». Скидки и льготы компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер ожидается юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован.

0: на местном радио.
1: Сувин их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа.

0: наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить.

0: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня за...
1: Местное время 17 часов.
2: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер!
3: Чувствуете, господа, это волшебное настроение. С каждым часом оно как-то все ярче и отчетливее. Это, друзья мои, подбирающаяся к нам пятница. Мимо нас она точно не пройдет завтра. И предлагаю сейчас подготовиться к встрече с ней, сделать это максимально мелодично и максимально бодро. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это «Еще не вечер» на местном. Здравствуйте. Здравствуйте.

А я расскажу, чем готова буду поделиться с вами, друзья, в ближайший час на местном радио. Этот эфирный час мы будем проживать по максимуму. Будут здесь и актуальные новости, и, безусловно, классная музыка, и, конечно же, ваши любимые аппетитные конкурсы. Призы сегодня, обещаю, будут на любой вкус, и крылышки, и пицца пепперони от Суши Биг, и даже целый набор роллов от компании Юши Суши. Чтобы все это выиграть, вам понадобятся наши контакты. Я думаю, что они у вас уже записаны, но на всякий случай, особенно для новичков, я и готова повторить. 37 027 наш

ТШ и Северстали могут оказать поддержку, зайдя в личный кабинет. Льготы, гибкие льготы, благотворительность, акция «Соберем ребенка в школу». Я подчеркну, что до конца акции осталось совсем немного времени, она завершится уже в эту субботу, 15 августа.

Огов завоевал золото на состязаниях в Санкт-Петербурге. 13 августа, то есть сегодня, друзья, стартовали в Питере всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах. Называется турнир «Невские берега». И вот в первый день соревнований спортсмены определили сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем. И, как сообщает паблик «Лыжные гонки республики», среди юношей на дистанции 9 километров победителем стал воспитанник спортивной школы Костомукша Владислав Стогов. Он занял первое место. Это на сегодня лучший результат в сборной нашей республики. Я добавлю, что тренируют Владислава Стогова в Костомукше наставники, педагоги спортивной школы Анна Алаева и Владимир Мартынов.

0: свободное время.
1: Фольклорный коллектив «Хета» из Костомукша приехал в Москву. Нашим землякам доверили открывать гастрономический фестиваль «Вкусы России». Добавлю, что этот фестиваль будет принимать гостей с сегодняшнего дня и по 23 августа включительно. Будет все это проходить на ВДНХ в Москве. Зоны фестиваля расположились между фонтанами «Каменный цветок» и «Дружба народов». Центральный

ленты на старых сарафанах. Поблагодарил также Максим конкурс «Росмолодежь Гранты», благодаря которому удалось обновить наряды, и также подчеркнул, что им доверили открывать гастрономический фестиваль на ВДНХ, где представлены все регионы. Отдельную благодарность Максим выразил администрации округа и, конечно же, поблагодарил всех костомукшан, которые активно музыкантов поддерживают сейчас на ВДНХ.

И чтобы их заполучить, вам необходимо как можно быстрее и, главное, правильно справиться с нашим заданием. Напомню вам о формате нашего конкурса. Мы берем один горяченький

Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал».

0: Вы, друзья, тоже не сдаетесь и строите версии по поводу того, в каком же году вышел хит Сергея Лазарева «В самое сердце» и в каком году происходили те кулинарные рекорды, о которых я несколько минут назад вам рассказывала в рубрике и в конкурсе «Еще кусочек». Есть у нас, друзья, победитель. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, итак, ваша версия, в каком же году все эти события происходили, в том числе музыкальные?
1: 2013.
0: Абсолютно в точку. Именно в этом году вышел хит Сергея Лазарева «В самое сердце». Татьяна, а у вас что хорошего происходило в далеком 2013-м? Это сколько? 13 лет, получается, прошло с тех времен?
1: В 2013 году я забеременела, в 2014-м сына родила.
0: О, какие приятные события. Вот так вот по деткам, кстати, очень классно мерить, да, какие-то временные промежутки. Сразу вспоминаешь, всплывает в памяти что-то хорошее. Каким лето было в 2013-м? Помните ли вы?
1: Хорошее лето было.
0: Хорошее, теплое. Не теплое, такое, да, как в этом 26-м,
1: да? Нет.
0: Хотелось бы немножко вернуться в то приятное время. Татьяна, а как у вас с кулинарными рекордами обстоят дела? Есть у вас какие-то личные, собственные кулинарные рекорды, которыми вы гордитесь?
1: В этом году я закатала очень много огурцов.
0: Так, урожайный год получился, несмотря на погоду.
1: Очень.
0: Хочется, конечно, попробовать огурчик другой из вашей закатанной баночки, но мы все-таки люди скромные, настаивать и упрашивать не будем. Татьяна, мы, наоборот, готовы вас сегодня порадовать. Пицца пепперони от кафе «Суши Биг» ваша. Мы вас поздравляем с победой. Оставайтесь на связи.

0: запись пошла.
1: Еще не вечер!
2: И еще один конкурс, еще один вкусный приз ждет, друзья, сегодня слушатели местного радио. Напомню, что сейчас у вас есть возможность выиграть вкуснейший подарок от нового кафе «Юши Суши», которое открылось не так давно на Интернациональной 2 и сейчас работает пока только на доставку. По телефону 670-071 можно заказать роллы в любое практически время в группе ВКонтакте. Также это можно сделать, группа называется «Юши Суши Костомукша», там есть подробное меню. И если вы забираете заказ сами, то при этом получаете скидку 10%. Также хорошую скидку от Юши Суши получают именинники в день рождения и плюс-минус один день до и после дня рождения. И сегодня, друзья, мы будем разыгрывать вкуснейший набор «Самурай» от кафе «Юши Суши». Чтобы этот приз заполучить, друзья, вам необходимо справиться с нашим заданием. Напомню вам, каким образом мы будем разыгрывать сегодня этот приз. Для конкурса от «Юши Суши» мы отобрали в меню самых разных заведений японской кухни название, чаще всего популярные названия самых разных роллов. И сейчас я вам назову один вид роллов и озвучу 4 ингредиента, которые, на мой взгляд, входят в состав этих роллов. При этом сразу скажу, что один ингредиент в моем списке лишний, его в этих роллах обычно не бывает. И ваша задача – угадать, какой именно ингредиент лишний. Далее название этого ингредиента скидывайте нам либо в смс на 911-402-2040, либо на этот же номер в мессенджере «Макс», если вдруг какие-то проблемы со связью. Ну и автор первого верного ответа сегодня как раз-таки получит набор «Самурай» от кафе «Юши Суши». И сегодня, друзья, мы будем разбирать по ингредиентам такой набор роллов, даже не набор, а вид роллов, который называется обычно «Дракон». Итак, туда, на мой взгляд, входят следующие ингредиенты обязательно. Угорь, рис, кунжут и жгучий перец. Итак, какой же ингредиент отсутствует обычно в роллах «Дракон», какой ингредиент там лишний? На 911-402-2040, друзья, пишите, какой ингредиент в названных мной лишний. Еще раз повторюсь, угорь, рис, кунжут, жгучий перец. Игорь, конечно же, лишний, поэтому, друзья, из 4 вам нужно выбрать один. 911-402-2040.
3: Если суши, то это Юши. Юши Суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.
4: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
5: Здравствуйте, Ксения.
6: Привет, классно выглядишь.
5: Я знаю, спасибо.
4: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
5: Что расскажу?

0: Друзья, ну у нас в самом разгаре розыгрыш набора «Самурай» от нового кафе «Юши Суши». Кому же достанется сегодня этот приз, мы совсем скоро выясним. Напомню лишь, что мы сегодня пытались поймать лишний ингредиент в составе роллов «Дракон». Я предположила, что в состав роллов «Дракон» входят угорь, рис, кунжут, жгучий перец, и попросила вас назвать, что же здесь лишнее. И давайте мы выясним, чем же вся эта история закончится. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, очень приятно. Итак, Николай, ваша версия, что же лишнее в этом составе в роллах «Дракон»? Угорь, рис, кунжут, жгучий перец.
1: Моя версия, что жгучий перец.
0: Да, так и есть. Николай, жгучий перец действительно здесь лишний. Правда, мнения разделились. Некоторые предположили, что кунжут, но кунжутом все-таки иногда роллы «Дракон» посыпают. А вот жгучий перец обычно, несмотря на такое огненное название, все-таки в роллах «Дракон» отсутствует. Николай, вы вообще как любитель роллов?
1: Да, любитель.
0: Любитель. Какие ваши самые любимые? Есть такой?
1: Мои классические «Филадельфия».
0: Классические «Филадельфия». Ну, сегодня у вас будет шанс попробовать кое-что новенькое. Набор «Самурай» от Юши Суши. О том, как их получить, я вам расскажу за эфиром. Но пока просто поздравлю вас, Николай, с победой. Друзья, с вами мы прощаемся до завтрашнего дня. Завтра, напомню, пятница. Это значит, что масса не только хорошего настроения и классной музыки, но и целая порция разных самых конкурсов, интересных и полезных, и важных, ждет вас. Поэтому настраивайтесь, ровно в 17 часов встретимся здесь же на 104. Всем пока, отдыхайте.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии займутся повышением надежности электросетей. Правительство России утвердило перечень субъектов, где нужно разработать подобные программы. В список вошли 53 региона, включая Карелию. Специалистам Минэнерго поручили ежегодно до 2030 года мониторить эти территории и представлять доклад в правительство. Для регионов из списка необходимо разработать программы, направленные на повышение надежности работы электросетей, что должно снизить риски аварий и перебоев с энергоснабжением. Трассу к Петрозаводску капитально ремонтируют. Речь идет об участке с 53 по 58 километр федеральной трассы А-215 в Прянежском районе. Работы на подъезде к столице республики проводит Упрдор Северо-Запад по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас здесь обновляют земляное полотно, устраивают водопропускные трубы, а также монтируют локальные очистные сооружения. Затем специалисты приступят к укладке трехслойного асфальта, предназначенного для дорог с высокой интенсивностью движения. Власти рассчитывают, что после завершения капитального ремонта этого участка передвигаться между Ленинградской областью и Карелией станет значительно удобнее. Более сотни нарушений на дорогах выявили за неделю в Карелии. С 3 по 9 августа сотрудники ДПС республики задержали на трассах 4 водителей в состоянии опьянения и 16 человек без прав. Еще 16 автомобилистов выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию. 9 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Один водитель не предоставил преимущество пешеходу. Сотрудники ГАИ также зафиксировали 3 случая нарушения правил перевозки детей. Всех нарушителей привлекли к ответственности. В Костомукше проверили готовность детских садов к новому учебному году. Накануне депутаты округа приступили к работе в составе комиссии по традиционной приемке учреждений дошкольного образования. В составе комиссии также должностные лица от администрации, Росгвардии, полиции, прокуратуры. Отдельную проверку проводят органы пожарного надзора. Как сообщили в официальном паблике Совета округа, в детском саду «Солнышко» было зафиксировано нарушение целостности ограждения. Также были нарушения в энергоэффективности здания. Не удалось провести ремонт фасада по утеплению швов. Кроме того, на площадках не заменили песок и не покрасили заборы и веранды. Отдельные малые формы на территории здесь требуют замены. В детском саду «Кораблик» требуется ремонт входных зон и проведение генеральной уборки. В Ауринка нужно заменить одну камеру видеонаблюдения. Депутаты подчеркивают, что все замечания важно устранить до начала учебного года. Сегодня комиссия посетит детские сады «Березка» и «Сказка», а также центр внешкольной работы и спортивную школу Костомукши. Минприроды рассказала о заготовке дров. Жителям напомнили, что они могут оформить право на заготовку древесины для собственных нужд, в том числе для отопления жилых домов и бань. Заявление можно подать либо на госуслугах, либо в любое центральное лесничество в регионе, независимо от места проживания. Древесина предоставляется на платной основе. Ряд категорий имеют при этом льготы. Что касается нормативов, то для жилых домов, не имеющих централизованного отопления, можно заготовить до 15 кубометров древесины раз в год на одну печь. Для отопления бани до 3 кубометров. Мост Вишкозера приводят в порядок. На мосту через реку Чиркакем активно продолжаются работы. В деревне Вишкозера идет плановый ремонт моста протяженностью более 100 метров. Переправа расположена на 69-м километре автомобильной дороги Кепа-Вишкозера-Боровой-Костомукша. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству опор моста и монтажу пролетных строений. По информации Минтранса, в рамках ремонта также предусмотрено устройство деревянного дощатого настила, ремонт подходов к мосту, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. Ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежную транспортную связь на автодороге. Завершить ремонтные работы планируется в 2027 году. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры здесь же. Товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер ожидается юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Тыком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Программа на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Если вы решили сварить кашу для рыбок, то положите в нее при варке таблетку аспирина. Такая приманка и другие подобные растительные насадки дольше будут сохранять свежесть.
4: Где мои снасти?
2: На опарыш ловят многие, но немногие могут на него поймать. Бывает, что в стоячих водоемах с илистым дном опарыш выл зарывается, и рыбы его не замечают. Есть разные способы помочь опарышу быть на плаву. Например, подсадить на крючок маленький шарик пенопласта, который придаст наживке плавучесть и не даст ей утонуть в иле. Кроме этого, есть еще один простой способ – сделать укол опарышу шприцем, впустив небольшую порцию воздуха. От этой операции личинки становятся крупнее и привлекательнее. Кроме того, они становятся непотребными, потопляемыми, буквально парящими над донным илом. Такая наживка издалека заметна.
3: Ух, хорошо!
2: Для приготовления шашлыка из сома нам потребуется не только сам сом, но и маринад. Лук режем кольцами и смешиваем с белым вином и растительным маслом. Добавляем лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу. В полученном маринаде замачиваем целиком филе сома. Замачивать следует около часа. Затем достаем филе из нашего маринада и режем на кубики размером 3 на 3 сантиметра. Приблизительно таких же размеров нарезаем помидоры и перец. На длинные деревянные шпажки надеваем продукты в такой последовательности. Рыба, перец, помидор. Готовим этот шашлык над жаром от древесных углей до образования румяной корочки. Это порядка 10-15 минут. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
2: Реклама на местном радио.
4: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Жизнью с

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.
4: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Если вы решили сварить кашу для рыбок, то положите в нее при варке таблетку аспирина. Такая приманка и другие подобные растительные насадки дольше будут сохранять свежесть.
4: Где мои снасти?
2: На опарыш ловят многие, но немногие могут на него поймать. Бывает, что в стоячих водоемах с илистым дном опарыш выл зарывается, и рыбы его не замечают. Есть разные способы помочь опарышу быть на плаву. Например, подсадить на крючок маленький шарик пенопласта, который придаст наживке плавучесть и не даст ей утонуть в иле. Кроме этого, есть еще один простой способ – сделать укол опарышу шприцем, впустив небольшую порцию воздуха. От этой операции личинки становятся крупнее и привлекательнее. Кроме того, они становятся не потопляемыми, буквально парящими над донным илом. Такая наживка издалека заметна.
5: Ух, хорошо.
2: Для приготовления шашлыка из сома нам потребуется не только сам сом, но и маринад. Лук режем кольцами и смешиваем с белым вином и растительным маслом. Добавляем лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу. В полученном маринаде замачиваем целиком филе сома. Замачивать следует около часа. Затем достаем филе из нашего маринада и режем на кубики размером 3 на 3 сантиметра. Приблизительно таких же размеров нарезаем помидоры и перец. На длинные деревянные шпажки надеваем продукты в такой последовательности. Рыба, перец, помидор. Готовим этот шашлык над жаром от древесных углей до образования румяной корочки. Это порядка 10-15 минут. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
6: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Я не ждала никого, я

новостях я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу:

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.